0: Патра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.